0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего голоса.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: I am paid to exist.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года. Пишут РИА Новости. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акации, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребятушки, ну-ка давайте, значит, что там у нас? Поднимаем руку, кто готов ответить по домашнему заданию, да? Или мне все по журналу опять идти, да? А, смотрю, лес рук, ага, понятно, как всегда. Не готовили, значит? Ладно, тогда достаем двойные листочки, сейчас проведем нашу любимую самостоятельную работу. С вами сейчас Олег Шарапов, сегодня буду один, к сожалению или к счастью, непонятно, потому что, ну, все-таки хотелось бы, чтобы хоть кто-то мне компанию составил. Дина сегодня в краткосрочном отпуске, вот желаем ей краткосрочно отдохнуть. Ну и в понедельник снова ждем ее наработки. Вот, если говорить про меня, друзья, готов с вами, так сказать, париться, потому что температура воздуха, очевидно, уже зашкаливает. Я приехал сюда уже практически с веником дубовым, да, через плечо. Вот, но это лето, июль, середина лета, друзья, чего вы хотели. Значит, что касается этого часа. Набор стандартный, но в то же время постараемся сделать его максимально, ну, как-то поданным, что ли, под другим соусом, потому что сегодня пятница, здесь в целом соус терияки подходит лучше всего. Итак, внимание, будет прогноз погоды, будет рубрика под названием «Календарь». Развернем и посмотрим, какие праздники есть, может быть, события интересные, которые помогут нам, кстати, подготовиться к конкурсу «Проще простого». Говорю, кстати, во множественном числе, потому что на сам себя уже называю после вчерашнего дня рождения на «вы». Олег Владимирович, сами понимаете. Вот, серьезная фигура. Значит, что касается конкурса, будет полюбас, «Проще простого», как я уже сказал, ну и наша любимая сенсация, та самая рубрика с курьезами, с новостями, которых, кстати, иногда очень даже нет. Ну, пытаемся найти. Вот, пытаемся найти в себе силы прокричать название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, поэтому все вместе помогайте мне. Итак, 3-4.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Мазину.

0: года на Волгоград FM.
1: Ну, что можно сказать о погоде, друзья? В целом нормально. 26 градусов тепла сейчас. Ну, как тепла. Для некоторых в 7 часов утра, конечно же, 26 градусов – это уже жаришка. Но обещают нам сегодня еще сильнее. Столбик термометра поднимется до 33 градусов. Так что готовьтесь, хотя для нас и это не предел. Будет сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Мы рады этому. Ну, а что касается завтрашнего и послезавтрашнего дня – то там уже, возможно, небольшой дождь утром в субботу. Ну и непосредственно 29 максимальная температура днем, как завтра, так и воскресенье. А ночью около 20-21 градуса. Кстати, сегодня ночью будет пожарче, 26. Поэтому, возможно, кто-то даже не отключит сплит-систему. Ну а мы не отключим вам хорошую музыку, друзья. Слушайте ее внимательно. И если есть желание потанцевать, Волгоград. Не вопрос.
0: Утреннее шоу 3-4. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну, давайте выяснять, как всегда, что за день сегодня такое. Напоминаю, что сегодня 10 июля, и это пятница. Для кого-то это очень важное состояние, состояние окунуться в пятницу. Да, можно это делать, конечно же, стоя, например, в той самой очереди на заправку, друзья. Всем тем, кто находится в режиме прослушивания радиоэфира и при этом абсолютно стационарный, стабильный, перемещаетесь, ну, на метров так 10 в полчаса, вам посвящается. Давайте так, чтобы вы точно знали, что сегодня день сбора черники. Вот, пожалуйста, да, на каком-то там автомобиле куда-то выезжать не надо, просто пешком найдите, где эта черника растет на карте. Соответственно, черничная карта по-любому должна быть какая-то такая, и идите собирать пешком. Вот. Также можно сегодня отметить праздник День пикника с плюшевым мишкой. Ну, по сути, любой такой пухленький бойфренд, муж, парень. Пожалуйста, если его еще и Мишка зовут, тогда, пожалуйста, устройте с ним пикник. Ну, если вы девушка, которая любит вкусно покормить свою вторую половинку. День полета на зонтике. Респект всем тем, кто помнит, о чем идет речь из старого доброго советского фильма, конечно же, про Мэри Поппинс, друзья. Значит, еще что? День рождения футбольного свистка. Отдельный, конечно же, момент с точки зрения нервозности. На поле уж сколько эти самые футбольные свистки принесли нам негативных эмоций. Если взять, например, ну, очевидно, свисток там, где его не должно быть. Но он также нужен и там, где он должен быть. Поэтому, понятное дело, 50 на 50, как всегда. День котенка. Ну, здесь все просто. Ты ведь для меня котенок? Да. Вот именно такой вопрос можно задать кому-нибудь, опять же, кто сидит рядом с вами, ну, или стоит рядом с вами, опять же, пусть даже это вам незнакомый человек. Поржать можно. Значит, также сегодня из интересных событий, ну, опять же, насколько они интересные, здесь уж, как говорится, на вкус и цвет. Образован НКВД СССР, 1934 год. То есть Народный комиссариат внутренних дел. Это для тех, кто совсем зумер. Также у нас вот как раз та самая история с футбольным свистком, когда футбольные арбитры начали впервые в мире использовать свисток. А начали они где и когда? Об этом мы, возможно, зададим вопрос в нашей любимой истории, связанной с конкурсом «Проще простого». Короче, давайте готовиться. Начало полномочий первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. По сути, вот именно с этого дня, в 1991 году, он и начал активно внедрять свою политику. Какая уж она была, это все остается делом истории. История — это вообще наука, которая действительно, как по мне, была упущена мною еще в школе, затем и в СУЗе, и в ВУЗе. А как по мне, это одна из самых интересных наук, друзья, потому что именно история помогает нам понимать некоторые процессы, которые происходят с нами. По сути, ну, как вот колесо постоянно. Из десятка или там сотни лет периодичность точно присутствует. Каких-то очень похожих событий друг на друга. В США запущен спутник связи Telstar 1. 1962 году. Ну и, соответственно, на этом, пожалуй, хватит событий, потому что одно из них все-таки состоится в ближайшее время и, возможно, тоже попадет в вашу собственную историю, в ваш личный календарь побед. Это конкурс «Проще простого», где разыгрываем приз, и скоро это сделает герой нашего эфира номер один. Я имею в виду в этом часе.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: в магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
13: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, вы правильно делаете прямо сейчас. Что именно? Дозванивайтесь, конечно же. Что нам еще надо? Именно в режиме дозвона 39-101.5 мы с вами поиграем. Поиграем вот в том самом варианте, когда вы звоните, а мы такие рады, что вы нам позвонили. Вот и все. Казалось бы, что еще надо? Больше ничего. 39-101.5, вот наш номер телефона. И все почему? Потому что у нас есть один вопрос и, соответственно, два варианта ответа в конкурсе под названием, как я уже сказал, «Проще простого», который и символизирует всю эту душевную простоту, с которой мы с радостью отдаем вам вот эти вот классные подарки. Напомню, что у нас есть один безлимит на одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб», который мы с радостью вам предлагаем у нас отобрать. Не стесняйтесь в этом плане, потому что мы уверены, что, во-первых, есть кого отправить в этот самый классный, в эту самую локацию, да, и так далее, где действительно можно классно провести время. Но еще и хотелось бы, чтобы вы что, ни в коем случае не откладывали возможность просто позвонить. Это тоже очень важно. Алло, кто на связи? Привет. Алло, алло.
3: Алло, алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Кто это?
3: Андрей,
2: чего ты делаешь, Андрей, прямо сейчас?
3: На работу еду.
2: На работу.
3: Простыл. Сопли, уши заложило.
2: Простыл ты?
3: Да.
2: Нифига себе. Как можно в июле месяце простыть? Ну что ж.
3: Папа перед кондиционером.
2: А, вон оно что. Слушай, ну повезло тебе, в кавычках получается. Вот. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Давай вот что сделаем. У нас есть вопрос, который, ну, связан напрямую с футболом. Все-таки у нас тема такая, что сам по себе идет чемпионат мира по футболу. Очень много, соответственно, людей, которые погружены в эту историю. Ну и, соответственно, наша задача прямо сейчас немножечко окунуться в процесс познания, например, того, что впервые происходило в этом виде спорта. Ну вот, я нашел довольно интересный факт, но он очень простой с точки зрения отгадывания. 1878 год. Именно в этот год случилось первое применение свистка на поле арбитрами, судьями, которые привлекали таким образом внимание и останавливали игру. Вопрос. В какой именно стране это случилось? Напомню, 1878 год. Это Шотландия или это Англия? Вот так вот, понимаешь ли.
3: Я думаю, в Англии.
2: В Англии. Ну, типа, это же страна, которая является родиной футбола.
3: Родина футбола, по-моему, Шотландия, если не ошибаюсь.
2: Не, давай сейчас не будем углубляться. Ты ответил правильно, поэтому оставим как есть. Да, так, ну, на самом деле, именно в Англии, а где же еще могло быть первое применение свистка, хотя кто его знает, бывает такое, что придумали спорт в одной стране, а правила к этой игре начали, соответственно, меняться в разных странах и иногда стали потом, так сказать, мировым трендом. Короче, поздравляем тебя с победой, в целом ты справился с задачей. Осталось только выяснить, кого ты отправишь в космоклуб.
3: Сына, конечно.
2: Сына, конечно. Своего?
3: Да.
2: Ну тогда ладно. Прямо сейчас надо отметить победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто...
3: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, не знаю, вот когда рассказываешь сенсацию, надо, конечно же, видеть глаза собеседника, чтобы понимать, насколько она действительно фиговая, да? Вот, Дина Косичкина сегодня ушла в небольшой отпуск, говорит, хочу себе продлить выходные. Ну, мы что, будем против, что ли? Приходится одному теперь сидеть, и непонятна ваша реакция. Поэтому, если что, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, да, как обычно. Значит, что у нас есть? У нас есть история, которая прилетела издалека. Это, я даже не знаю, что за страна, потому что я так и не увидел конкретно пруфы этой новости, но они точно есть. Короче, у нас бы такого не случилось, потому что у нас есть живые таксисты, которые слушают, кстати, живую радиостанцию Волгоград FM с пока еще живым ведущим. Короче, беспилотное такси, по сути, сдало полиции выпивающих подростков в салоне. Машина заблокировала чуваков, которые, соответственно, когда сели в машину, стали выпивать там прямо в рамках движения. В беспилотных машинах есть умные камеры, направленные прямо в салон и мониторящие обстановку 24/7. Ну и в итоге система заметила нарушение и позвала настоящих операторов, которые и передали данные в полицию. Все это было, естественно, незаметно для самих ребят, которые подумали, что было бы неплохо оттянуться еще в дороге. Ну, знаете, там, едут в клуб, подумали, что что мы там за гаражами будем, ведь в машине тоже можно. Таксиста нет, монтировкой не полупит. Ну вот, пожалуйста, в итоге копы непосредственно открыли им двери, потому что машина не дала возможности им после того, как остановилась, выйти из автомобиля. Двери были заблокированы изнутри, не открывались. Вот это пацаны встряли, да? А ведь могло бы быть все иначе, да? Живые люди, как я уже и говорю, друзья. Вступайте в сопротивление против роботов и искусственных интеллектов в «Одноклассниках» Олега Шарапова. Находите, вот, значит, пароль Джон Коннор. Готовимся к 2029 году. Качаемся, бегаем, стреляем. Впереди у нас классная музычка, ребят. Ну и, конечно же, не забываем про то, что второй час утреннего шоу 3-4 тоже будет. Как, в принципе, третий и четвертый. Короче, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. На встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин назвал вердикты Лондонского и Стокгольмского арбитражей в отношении российских предпринимателей неправовыми, несоответствующими общепринятым юридическим нормам и политически мотивированными. По словам главы ТПП, западные инстанции работают против интересов отечественного бизнеса. Однако созданная субъектами Российской Федерации система уже рассмотрела более 350 дел, что свидетельствует о растущем доверии компании к национальным механизмам разрешения споров. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года. Пишут РИА Новости. В Волгограде личному составу ГУ МВД России в ближайшие дни представят нового начальника управления. Как сообщает Высота 102, пост займет уроженец Волгоградского региона Павел Гищенко. По данным информагентства, указано значение на руководящую должность Павла Гищенко в Волгоградской области был подписан президентом России на минувшей неделе. Донецкие СМИ опубликовали серию материалов об уходе его с поста руководителя МВД. В Волгограде, где сохраняется ажиотажный спрос на бензин, автомобилистам предложили отслеживать наличие топлива в реальном времени. В сервисах Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась карта с данными о доступности горючего и очередях на АЗС. На ней можно увидеть станции, где недавно заправлялись другие водители, и отфильтровать их по типу топлива. Данные отображаются только для станций, подключенных к официальным приложениям. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». Курс валюты на сегодня – доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, давайте, друзья, признавайтесь, кто какие курсы прошел и теперь работает благодаря им. Я вот, например, прошел курс антидепрессантов и, в принципе, теперь благодаря им работаю. Короче, всем хорошего настроения и, самое главное, улыбок, ребятушки. Несмотря на обстоятельства, мы всегда должны улыбаться. Да, конечно, такое иногда смахивает на коридор какой-нибудь психиатрической лечебницы. Но мы-то с вами знаем, что улыбка – это всегда хорошо. Неважно, улыбаетесь вы врачу или врач вам. Очень интересная история. История нас ждет в этом часе. Прогноз погоды будет. Также будет конкурс под названием «Навигатор». Между этими делами мы обязательно обсудим какие-то интересные факты в рубрике «Живи с этим». В конце часа та самая рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Надеюсь, найдем. Кстати, вот если говорить про волгоградские новости, ну или какие-то афиши. Про афишек, наверное, нет смысла говорить, потому что концерт группы «Руки вверх» уже состоялся. Но на площадке по продаже, соответственно, различных товаров, бесплатное объявление, где присутствует, продавец просит 700 рублей за надувной шар с выступления группы «Руки вверх» на стадионе в Волгограде. Мол, забрать вещи еще при этом нужно самостоятельно. Но если вы действительно фанат, то вот такой шар, который является, по сути, уже раритетным, так как неизвестно, когда состоится следующий концерт этой группы и вообще состоится ли, соответственно, можно купить за 700 рубликов, по крайней мере, пока. Это еще не аукцион, хотя кто его знает, может быть, и аукцион откроется, и есть люди, которые готовы за этот шар с, по сути, эмблемой группы и надписью «Руки вверх» выкатить гораздо больше денег. Я же скажу вам так, друзья, мы стартуем, и лучшая музыка, и, соответственно, самые интересные и мощные новости от волгоградских и не только новостных порталов прозвучат в нашем эфире по-любому еще в ближайшее время, а пока, конечно же, самое родное в мире – это шоу 3-4. Просто констатация факта.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде на сегодня и ближайшие пару дней, просто потому что это выходные. Сразу скажу, что температура воздуха сегодня будет максимальной на ближайшие, соответственно, 2-3 дня. 33 обещают нам сегодня днем, малооблачно и без осадков. Ночью, кстати, будет тоже довольно тепло, 26 градусов. Но с понижением мы пойдем в выходные,

Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: А вот и рубрика «Живи с этим» подъехала, друзья. Всем хорошего настроения продолжаем желать. И, как всегда, помимо настроения, желаем еще и наполнение вашей флешки, которая вставлена в ваш мозг заранее. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Какой-то правильной и полезной информацией, конечно же. Вот сегодня поговорим про радио, а точнее про Колумбию, а точнее про повстанцев, а точнее про полицейских и солдат. Короче, давайте все это правильно расставим по полочкам. В свое время, в начале 2000-х годов, когда между колумбийскими солдатами и полицейскими, а также повстанцами, были те самые столкновения, которые можно назвать, по сути, военными действиями, были взяты в плен немало, кстати, тех самых солдат и полицейских с помощью, соответственно, вот этих мощных набегов повстанцев. Некоторые из этих самых полицейских и солдат находятся в заточении свыше, там, 10 лет находились и так далее. Ну и в целом не имеют доступа к новостям, однако музыкальные радиостанции им слушают, как правило, не запрещено. И вот в 2011 году воспользовались этим самым правительственные силы, которые, видимо, вызвали из плена, или кого-то, так сказать, кто в этом плену побывал, выслушав, поняли, что радио там точно слушают, в этих самых лагерях для пленных. Короче, правительственные силы привлекли популярных музыкантов к созданию хита, в котором с помощью определенного бита было вставлено сообщение на азбуке Морзе, которая рассказывает о том, что конкретно вот столько-то человек военных уже удалось вызволить из плена, который призывал не терять надежду и так далее. Песня была в ротации большинства колумбийских радиостанций в течение 2 месяца, так что вы поняли, что с помощью звуков на радио, которые можно встроить как внутрь самой песни, которая, естественно, является неотъемлемой частью любого радиоэфира, так и, может быть, в монолог какого-нибудь ведущего, они являются, может быть, в какой-то степени важными для всех нас. Прислушайтесь, может быть, я тоже вам что-то там, понимаешь ли, с помощью морзянки передал, да? Ну, типа, мол, держитесь там, давайте, 95-й есть на красном, нет? Короче, всем хорошего настроения и живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
3: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
7: 6+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
10: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
11: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
13: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5. Все как всегда. Сертификат на СПА-процедуру можем прямо сейчас вам подарить. Если вы, конечно, пройдете небольшое испытание, во-первых, дозвонитесь. А во-вторых, про те самые улицы и переулки Волгограда и Волжского вы точно знаете, потому что именно по ним мы сейчас и будем гонять. Ну, с разрешенной скоростью, давайте так. Еще раз напомню, номер телефона 39-101-5 и от нашего спонсора СПА-салон «Твой Тай» предлагаем у нас отобрать ту самую СПА-процедуру. Ну, я думаю, что неважно, летом или зимой, весной или осенью, вообще в целом, нам иногда нужно давать себе немножечко отдохнуть и расслабиться. Ну, или что сделать правильно? Подарить такой подарок кому-то еще. Мне кажется, здесь тоже отдельная история. Я уверен, что у вас точно в списке ваших знакомых или близких, или родных есть хотя бы один человек, который близок к выгоранию. Давайте ему, соответственно, и поможем. Не выгореть до конца. Так вот, еще раз напомню, 39-101-5, номер телефона. В конкурсе навигатор. Гоняем, еще раз говорю, по тем самым флажкам, которые мы расставили на карте Волгограда. Она у нас здесь такая здоровая, большая, мощная, весь практически город на ладони. Ну и, соответственно, иногда смотрим, что там у нас связано с календарными событиями. Вот привязываемся к конкретным географическим точкам на карте любимого города. Волжскому, кстати, тоже достается, в хорошем смысле этого слова. Периодически мы выезжаем и в область помимо города Волгограда и Волжского. А, соответственно, тоже может быть ваш родной край или ваш родной город или поселок захватим. Ну, а прямо сейчас, соответственно, можно сделать так. Я задаю один вопрос, соответственно, предлагаю три варианта ответа, а вы либо дозвонитесь по номеру 39-105, либо у нас есть Макс или Телега. Тоже нормальная тема для тех, кто не хочет звонить, потому что мы знаем про то, какие вы интроверты. И если что, 927-522-101-5. Запишите этот номер, а лучше сохраните у себя в телефонной книге 927-522-101-5. Итак, внимание, начинаем движение. Всего один вопрос и три варианта ответа. Выберите правильный и получите сертификат на СПА-процедуру. Итак, внимание, смотрите. Выяснилось, что 10 июля отмечается День Победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Это случилось в 1709 году. Ну и улица Полтавская. Что же с ней у нас на картах? Есть в Волгограде, есть в Волжском или есть в поселке Средняя Ахтуба. Соответственно, выбирайте. Еще раз напомню, кто первый правильно ответит, тот получает СПА-процедуру от СПА-салона «Твой Тай» в нашем Максе либо Телеге, первым ответившим 927-522-101-5. Погнали!
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62-10-09. 62-10-09.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну вот и новости подъехали, друзья. На самом деле, конечно же, уже подутихла история со сдачей ЕГЭ. Понятное дело, огромное количество седых волос появилось на головах не только родителей, но и тех самых подростков, которые, по сути, считают себя взрослыми, хотя на самом деле, по факту, еще дети. Так вот, школьник из Москвы, набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, решил, внимание, пересдать экзамен. Потому что Саня, а так зовут этого мальчишку, считает, что готов на все 100 баллов. А 99 – это вот такая вот, понимаешь ли, глупая абсолютно ошибка, которую он точно не повторит, если будет пересдавать. Причем реальная его цитата. «Я ошибся довольно глупо и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл». Вот так, значит, соответственно, сказал выпускник, не знаю кому, родителям или всем нам. Вызов это или реальный риск? Да, здесь, по сути, надо идти ва-банк, потому что мы же знаем прекрасно, что есть небольшой нюанс. При пересдаче же первый результат автоматически аннулируется, и те самые 99 баллов могут неожиданно стать поперек горла, потому что 100 баллов можно не набрать. Выбрать лучший при этом из двух вариантов нельзя, то есть Саня идет ва-банк. Желаем, конечно, ему удачи. Не знаю, что там, получилось ему сдать или нет, потому что новость, на самом деле, уже как минимум несколько дней витает в сети. Ну и пацану, конечно, за характер 100 баллов можно поставить просто. Либо это, как всегда, друзья, на какое-то легкое давление со стороны родителей, мол, а почему не 100? Именно такой разговор девчонки-выпускницы и мамы услышала Дина Косичкина, показала мне видос, где девчонка радуется 97 баллам, а мама в ответ на этот самый телефонный звонок радостный от дочери говорит, а почему не 100? Друзья, давайте, будучи взрослыми людьми, все-таки по-взрослому оценивать в том числе и успехи наших детей. Уверен, что не в баллах счастье, не в баллах их интеллект точно выражается. Хотя, понятное дело, что отчасти можно сказать, что это тоже имеет значение. Но прямо сейчас имеет значение продолжить слушать Волгоград FM. Просто делай погромче, если тебе нравится наша музыка. Ну и если есть желание, как всегда, можно подвигаться. Неважно, как ты в данный момент располагаешься, сидя, лежа или стоя. В общем, просто дергай, чем можешь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в июле начнет импортировать топливо и наращивать производство за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса из-за перебоев с поставками, вызванных изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина, представило налоговые стимулы для импорта, а также договорилось с РЖД о скидках на железнодорожные тарифы. При этом Росавиация сообщает об обеспеченности необходимым объемом топлива российских аэропортов. Государственная Дума приняла правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы и подтвержденному ведущими информационными агентствами, иностранные граждане обязаны обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулируется, а мигрант вместе с несовершеннолетними детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Для контроля создастся система автоматического обмена данными. В старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. В Волгограде прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по законности и защите прав граждан и ЖКХ. Поводом послужили жалобы горожан на тотальное введение платных парковок, сужение дорог, ликвидацию бесплатных стоянок у социальных объектов и гаражей, а также непрозрачность начисления штрафов за стоянку на пустырях. Чиновники городской администрации заявили, что не видят проблем в сложившейся ситуации. По их мнению, бесплатные парковки в центре создают коллапс. Вопросы общественников об интересах пациентов клиник и посетителей образовательных учреждений остались без комментариев. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог. Палата направит структурированные претензии в мэрию письменно, а следующая встреча намечена в ближайшие недели. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6, 21, 88, 89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Пурсаида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Сижу и задаюсь вопросом, а почему это фильм «Бумер» был, а фильм «Зумер» до сих пор еще не вышел? Нам надо посмотреть на то, как вели бы себя молодые люди в тех обстоятельствах, в которых оказались ребята из «Бумера». Ну, приблизительно, плюс-минус. Понятное дело, что очень трудно предсказать. 11 июля, друзья, сцена амфитеатра на набережной превратится в огромную музыкальную площадку. То есть уже завтра сотни голосов сольются в один мощный, яркий, незабываемый хор. Хотите выпустить тех самых демонов, считайте себя поющим, то вас точно ждут любимые песни, которые хочется петь вместе. Невероятная такая энергетика живого такого массового исполнения от артистов вокального зала Любови Орловой. Атмосферный вид на Волгу и летний вечер, что тоже очень привлекательно. Ну и непосредственно все это дело, конечно же, вовлекает огромное количество людей, которые могут быть друзьями, а могут быть просто впервые познакомившиеся на этом мероприятии. В 19.00 сцена амфитеатра. Соответственно, можно найти, где купить билеты, посмотрите сами, загуглите. Ну а я вам желаю действительно вот такого классного отдыха. Завтра в 7 вечера вроде как обещают не сильную жару. Кстати, про погоду мы в этом части тоже поговорим. Будет также разговор на тему сенсаций и курьезов, которые случаются нередко в наше время. Конкурс под названием «Откуда звук?». Ну и в целом мы готовы стартовать, друзья, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Всем доброго утра.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
5: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на «Семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на «Семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Тепло ли тебе, девица?
9: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
10: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
11: Не может быть!
12: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: О погоде на сегодня и ближайшие пару дней, просто потому что это выходные. Сразу скажу, что температура воздуха сегодня будет максимальной на ближайшие, соответственно, 2-3 дня. 33 обещают нам сегодня днем, малооблачно и без осадков. Ночью, кстати, будет тоже довольно тепло, 26 градусов. Но с понижением мы пойдем в выходные. Возможно, завтра с утра нас ждет небольшой дождь, и температура днем не превысит 29 градусов. По крайней мере, так нам говорят синоптики. Ночью будет около 20, и в воскресенье мы снова ворвемся с малооблачной и солнечной погоды. Днем 29, а ночью 21 градус.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел, вариатор смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander, самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого, она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе и даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг и с этого момента начал бы отсчет, учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег

0: потратиться больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон. Ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну, и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно. Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается, и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
1: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
0: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше полумиллиона рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабомощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого, и это сильно бьет по мозгам.
1: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
0: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что он там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания FAV не исключение, многие компании, там, те же GAC, Cherry и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
6: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, есть такой конкурс, друзья. Время 9:41. Всем хорошего настроения. Продолжаем желать. И, как всегда, напоминаем о том, что у нас есть подарки для вас. На этой неделе мы от ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха Волгограда». Что делаем? Раздаем 2 билета на цепочную карусель. Это, соответственно, аттракцион классический, по сути, который вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания, мы уверены. Если ни разу не катались, то точно запомните надолго. Ну и, конечно, прямо сейчас можно звонить по номеру телефона 39-101-5. Пока набираете этот номер, напомню, что в конкурсе «Откуда звук?» мы просто отгадываем звуки. Это если вы точно знаете, что вы со звуками на «ты», вот тогда звоните. Напомню, что для слушателей Волгоград ФМ также действует промокод «Радио 10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Так что, если придете покупать билеты, обязательно говорите промокод «Радио 10». Ну и прямо сейчас еще раз напомню, что мы с вами играем. Конкурс «Откуда звук?» подразумевает наличие небольшого отрывка, музыкального, звукового, записанного или созданного нами в режиме, так сказать, онлайн. Прямо здесь можем это, соответственно, продемонстрировать. Вы звоните 39-101-5, чтобы отгадать этот, на самом деле, не самый сложный вопрос на сегодня, потому что пятница, решили не сильно напрягать вас. Поэтому, соответственно, можно еще и в случае, если вы там переживаете, стесняетесь, нервничаете, боитесь и так далее, звонить, то можно писать. Наш телега и Макс наполнены вашими сообщениями с правильными ответами. Есть люди, которые еще умудряются и писать там ответы как раз тогда, когда на вопросы отвечают люди, которые дозвонились. Ну, просто потому, что есть ощущение, что я ведь тоже молодец. Да, такие иногда себе можно подарки делать, ну, так сказать, в режиме, виртуальном. Так, что касается самого вопроса, давайте прямо сейчас мы его поставим, а вы нам на телегу или Макс на номер 927-522-1015 первым напишите правильный ответ. Откуда этот звук, где вы его слышали, ну и так далее по плану. 2 билета на цепочную карусель в нашем парке культуры и отдыха мы разыграем специально для вас. Итак, 3, 2, 1, внимание, поехали. Откуда этот звук?

0: Реклама.
1: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
14: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
15: 12+.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Итак, друзья, ловите актуалочку. Уверен, что сейчас многие задумываются на тему того, где и когда приобрести новый электромобиль. Ну и понятное дело, что цены на них тоже людей многих интересуют, но не про цены сейчас мы пойдем с вами разговор. У нас есть история, связанная с зарядкой. Да, понятное дело, что не везде находятся те самые необходимые зарядные устройства, розетки, переходники и прочее для того, чтобы заряжать свой электрокар. Ну, понятное дело, что, может быть, деньги на него есть, а вот как заряжать, если только ты не живешь в частном доме? Короче, вместо пухососов на улицах Москвы появятся электровозы. Вот такая вот история. С пухососами помните историю, которая есть она или нет? Реально это иишная история или это действительно такие вот маленькие, значит, на четырех колесах двигающиеся роботы, которые собирали тополиный пух? Я на самом деле не разбирался. Мне просто было интересно само название. Вот и зацепился глаз, зацепился теперь еще и мозг. Мало того, значит, теперь еще и говорят, что будут электровозы, друзья. Но здесь все просто. Подобные, как вот те самые пухососы, роботы на колесиках будут подъезжать, соответственно, к вашему электрокару на открытой парковке. И что делать правильно? Заряжать ваш автомобиль. Вызвать можно через специальное приложение. Случится это все в Москве. Ну, а где же еще? По крайней мере, для проверки. В 2027 году, то есть уже совсем скоро. Поэтому везет тем, кто решил приобрести себе вот такой, соответственно, вариант автомобиля с двигателем. Ну и я уверен, что рано или поздно мы все-таки придем к тому, что везде и всюду можно будет подзаряжаться. Вопрос уже в другом. Насколько это экономически выгодно станет в какой-то момент, если вдруг электроэнергия станет гораздо дороже. Такое тоже возможно в любой период нашей с вами жизни. Короче, прямо сейчас, друзья, мы переходим к прослушиванию музыки уже, по сути, в четвертом часе нашего утреннего шоу. Поэтому берегитесь финала. Не хотелось бы, чтобы это случилось совсем скоро. Просто пускай время на время приостановится. Просто кайфаните от утреннего шоу 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: ГРТФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Москве впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина, где роботы обменялись обручальными браслетами и принесли друг другу клятву верности. По словам представителя компании-разработчика, такие мероприятия привлекают внимание к технологиям гуманоидной робототехники и их пользе для человека. Курс «Русский язык как государственный» может появиться в вузах России с 2027-2028 учебного года. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, проект поручен президентом Владимиром Путиным. Санкт-Петербургский госуниверситет уже подготовил модуль, который будет изучать социальные и правовые аспекты языка и укреплять грамотность студентов. Планируется разослать проект по университетам в начале 2027 года для получения обратной связи перед интеграцией курса сначала в пилотных, а затем во всех российских вузах. Как пишет ТАСС, столкновение легкового автомобиля и газели произошло на федеральных трассе Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Волгоградской области. Два человека погибли, еще два пострадали, сообщается в канале Главного управления МЧС России по региону в МАКСе. Как говорится в сообщении, столкновение произошло в Быковском районе. Ростелеком при участии дочерних компаний РТК-сервис и Solar модернизировал систему защиты от DOS-атак на своей магистральной IP-сети, создав прозрачную и управляемую инфраструктуру для устойчивости ядра сети. Обновленная платформа охватывает полный цикл противодействия угрозам от анализа трафика и выявления аномалий до интеллектуальной фильтрации в центре очистки, а также формирование отчетов и расследование инцидентов, что повысило эффективность сервисов защиты для B2B и B2G клиентов компании. Региональные спасательные службы запустили в мессенджерах МАКС канал РЧС «Волгоградская область» для оперативного информирования жителей об угрозах. Подписчики будут получать уведомления о беспилотной авиационной и ракетной опасностях, а также штормовые предупреждения, сильный ветер, ливни, град, снегопады и сообщения о ЧС природного и техногенного характера. Каждое оповещение будет содержать инструкции по действиям и контакты экстренных служб. Создание канала направлено на улучшение координации между МЧС и населением региона. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Продолжается беседа на интересную тему, точнее даже не одну, а многотемье ожидает нас с вами, друзья. Приходится, как обычно, когда один человек сидит в эфире, разговаривает с самим собой, ну а куда деваться? Дина Косичкина отправилась на работу, на свою дополнительную работу, да, занимается она еще чем-то. Никто не знает чем, но если что, посмотрите в соцсетях, по-моему, там все очевидно. Что касается меня, нахожусь здесь в эту пятничку и реально понимаю, что впереди выходные, что, соответственно, немножко греет душу. Кстати, греет душу еще и не только душу, но и тело на та погода, которая царит в Волгограде. И спасибо ей за то, что не 35. Но какие-то конкретные цифры, близкие к этому, мы точно сможем увидеть на термометрах сегодня. Вот какие точно, расскажем о прогнозе погоды. У нас будет также разговор на тему под названием «Интересные факты». «Живи с этим», так называется рубрика. Конкурс «Нейрокод», где есть загадка и песня одновременно. Ну и понятное дело, что рубрика «Сенсация» с курьезными новостями в концовке часа тоже неизбежна. Помимо того, что будет звучать классная музыка в эфире Волгоград FM. Прямо сейчас стартуем. Самое родное в мире — это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
11: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17.00. Билеты в кассах театра.
12: 6+.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде на сегодня и ближайшие пару дней, просто потому что это выходные. Сразу скажу, что температура воздуха сегодня будет максимальной на ближайшие, соответственно, 2-3 дня. 33 обещают нам сегодня днем, малооблачно и без осадков. Ночью, кстати, будет тоже довольно тепло, 26 градусов. Но с понижением мы пойдем в выходные, возможно, завтра с утра нас ждет небольшой дождь, и температура днем не превысит 29 градусов, по крайней мере, так нам говорят синоптики. Ночью будет около 20, и в воскресенье мы снова ворвемся с малооблачной и солнечной погоды. Днем 29, а ночью 21 градус.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: 2 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Случаются же всякие казусы, понимаешь ли. Это рубрика «Живи с этим». Желаем всем хорошего настроения, друзья. И напоминаем, что иногда наши факты цитируют другие люди. Да, ретранслировать можно, друзья. Кстати, насчет ретрансляций и трансляций. 18 апреля 1930 года диктор BBC объявил, что сегодня совершенно нет новостей, о которых можно рассказать. Вместо новостей в эфире радио играла фортепианная музыка. Но мы вам не поставим фортепианной музыки, потому что новостей мы хоть вживи с этим и не озвучиваем, но интересные факты точно бывают. Девушка Гарри Кремена, основавшего самый крупный в интернете в свое время сайт знакомств match.com, ушла от него, познакомившись с кем-то другим на этом самом сайте. По словам самого Кремена, именно тогда он понял, что его проект достиг успеха и хорошо выполняет свои функции. Надо же, какой оптимист. Ну, видимо, и сам себе тоже кого-то там подыскал. Ну, а прямо сейчас, друзья, мы не пытаемся вам, так сказать, навязать какие-то поиски. Просто живите и кайфуйте. Желательно, чтобы у вас на это хватало топлива. Ну, а прямо сейчас еще, помимо всего прочего, хорошая музыка. Живи с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Маркот с Радиком на Волгоград FM.
1: Продолжается интересная история, связанная с раздачей призов и подарков. Напомню, что ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха» Волгограда предлагает нам забрать два билета на цепочную карусель. Классическая такая история, которая вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания. Как, в принципе, и вообще посещение ЦПКО. Естественно, добавила сразу 5 новых семейных аттракционов, о чем мы уже не первую неделю вам рассказываем. Будут и еще новинки. Ну, а вообще для всех слушателей Волгоград FM действует промокод «Радио10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Приходите, соответственно, делайте скидку себе и, конечно же, просто радуйтесь вот такому отдыху. Не только с детьми можно это делать, но еще и взрослым. Почему бы и нет? Ну, а прямо сейчас два билета можно отобрать. Еще раз напомню, цепочная карусель и правила конкурса простые. В нашу, соответственно, телегу, либо в наш Макс. Накидайте правильных ответов, желательно быть первым. Вот и все. 927-522-1015, а ответ на какой вопрос? Вот здесь уже вопрос. У нас есть песня, в ней есть, по сути, загадка. Такая вот прикольная закодированная история. Надо отгадать, что именно сегодня мы решили для вас поставить в качестве загадки. Ну и надеемся, что в целом задача не будет очень сложной. Потому что на самом деле все легко и просто. Мне кажется, что нейрокод иногда проще конкурса, проще простого. Прямо сейчас 927-522-1015, Макс или Телега, выбирай сам свой мессенджер. Пиши правильный ответ, что загадано в конкурсе под названием «Нейрокод».

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, вот и все, ребятки. Отстрелялся я в одного, правда. Не было у меня тут еще, как минимум, напарника для того, чтобы поохотиться. Стрелять пришлось вхолостую. Но, опять же, кого-то же ведь зацепили. В хорошем смысле этого слова. У нас есть еще рубрика «Сенсация», и вот прямо сейчас она стартовала. Конечно, хочется уходить красиво, не просто хлопнув дверью. И нашел прикольный факт, который сегодня в виде новостей проскочил в тех каналах, которые мы читаем. Мужчины с молодыми женами живут дольше. Исследователи в Дании, конкретно оттуда прилетела эта новость, проанализировали не просто там 5-10 тысяч человек, а 2 миллиона пар. И пришли к следующим выводам. В среднем парни с женами младше на 7-9 лет имели риск смерти ниже на 11%, чем с ровесницами. Почему? Потому что с молодой супругой приходится быть замотивированным, следить за собой, заниматься спортом, активнее ходить на мероприятия, из-за чего и живут дольше мужичара-то. Для женщин, кстати, внимание, девчонки, эффект был, соответственно, обратный. С мужем, который старше, точнее, младше на 7-9 лет, риск смерти вдруг неожиданно взлетал до 20%. Мне кажется, даже с сигаретами попроще. Короче, я не знаю, друзья. Дело в том, что, во-первых, наверное, все-таки, когда муж младше жены, часто такое порицается обществом. Возможно, это давление и оказывает давление на тех самых женщин, жен, которые выбирают себе помладше. Но, как показывает практика, любви все возрасты покорны. И скажу от себя, что как раз именно любовь и является лучшим продолжителем нашей жизни. Поэтому пускай она будет присутствовать внутри вас каждый день. Ну, опять же, любовь к радиостанции Волгоград FM тоже не должна иссякать. В общем, надеемся на то, что мы поможем вам подкинуть дровишек и точно признаваться в любви нашей радиостанции каждый день, в том числе и на выходных. Слушай хорошую музыку и, конечно же, ведущих радиостанции Волгоград FM и конкретно утреннего шоу 3-4. С вами был Олег Шарапов. До понедельника. Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград FM, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Как пишет ТАСС, российские ученые создали двухэтапный метод переработки пластика в компоненты бензина марок АИ-80, 92, 95 и 98. Сначала пластик нагревают до 450 градусов, а затем полученную смесь пропускают через катализатор для очистки от примесей и получения углеводородов. Доля такого топлива может достигать до 35%. Продукт полностью соответствует госстандартам. Сейчас ученые работают над оптимизацией технологии для промышленного применения. В Волгограде 20-летняя девушка, поверив мошенникам, которые по телефону запугали ее уголовным делом за финансирование недружественной страны и потребовали перевести сбережения на безопасный счет, она вскрыла сейф своей матери и выбросила из окна квартиры свыше 7 миллионов рублей ожидавшему внизу курьеру. Задержанная в Москве посредница, 24-летняя жительница Калуги, нашедшая подработку в теневом сегменте интернета, забрала часть денег себе, а сверток передала неустановленному лицу в Саратове. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акаций, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Temper City в эфире Белград FM с новиночкой Self-Aware про человека, который настолько себя изучил, что даже в любви не может расслабиться. Главная фраза «Не возлагай на меня надежды». И это не жестокость, а честность. Потому что герой точно знает перепады настроения, как погода. И обещать ничего не стоит. Дыма без огня, как говорится, не бывает. Иногда и с огнем ничего не выходит. Ну а теперь к приятному, друзья мои. Пятница, 10 июля. Если кто-то сегодня анализирует каждый чих и каждое сообщение, все нормально. Это просто пятница. С праздником, не побоюсь этого слова. Ну а мы летим далее по волнам Волгоград FM. Но музыкальный час вот уже на пороге. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Чуть ранее здесь Майли Сайрус расскажет про конец мира. End of the World. И на закуску Two Colors Mad World. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Баги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
14: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Оказывается, J-Hope не первый раз мечтает улететь от реальности. У него уже был трек Daydream, и там тоже был летающий дом, но в нем он сидел запертый, как, знаете, в аквариуме. В Sweet Dreams дом уже плывет над городом, герой наконец-то встретил ту самую, но, правда, есть нюансик. Ее лица в клипе не показывают, как у персонажа из сна. Дескать, любовь есть, а рассмотреть не можем. Но зато Мигель поет про двойное зрение и знак зодиака близнецы. Очевидно, тут без психиатра не разберешься. Оставляем это им, друзья мои. А сами летим вперед. Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me, а также и вы, Дэвид Гетт, после паузы. Supernova Love.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрэнк.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Не может быть!
10: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
14: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Интересная история. Оригинал No Broke Boys вышел еще, не в далеком, конечно, но пару лет назад, в 2024-м. Но до танцполов дорос только через год, когда за дело взялся Disco Lines. И теперь это уже не просто трек про «я ценю себя», а полноценный призыв на танцпол. И все это с таким задором, что начинаешь верить, новые знакомства точно не нужны, а старые тем более. Так что оставим разборы отношений прошлым и пойдем дальше по плейлисту. На финале часа Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie, а также Teddy Swims, чуть ранее Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Тепло ли тебе, девица?
1: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Раньше поход к грумеру был неприятный, необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в море синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.фильм или в официальном телеграм-канале «Море Синема».
9: ООО «Море Синема Волга». Волгоград. Улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Что главное в машине для женщин? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в июле начнет импортировать топливо и наращивать производство за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса из-за перебоев с поставками, вызванных изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина, представило налоговые стимулы для импорта, а также договорилось с РЖД о скидках на железнодорожные тарифы. При этом Росавиация сообщает об обеспеченности необходимым объемом топлива российских аэропортов. Государственная Дума приняла правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы и подтвержденному ведущими информационными агентствами, иностранные граждане обязаны обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулируется, а мигрант вместе с несовершеннолетними детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Для контроля создастся система автоматического обмена данными. В старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. В Волгограде прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по законности и защите прав граждан и ЖКХ. Поводом послужили жалобы горожан на тотальное введение платных парковок, сужение дорог, ликвидацию бесплатных стоянок у социальных объектов и гаражей, а также непрозрачность начисления штрафов за стоянку на пустырях. Чиновники городской администрации заявили, что не видят проблем в сложившейся ситуации. По их мнению, бесплатные парковки в центре создают коллапс. Вопросы общественников об интересах пациентов клиник и посетителей образовательных учреждений остались без комментариев. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог. Палата направит структурированные претензии в мэрию письменно, а следующая встреча намечена в ближайшие недели. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6-21-88-89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Песня прямо сейчас, друзья мои, предлагает утром разрешить себе смеяться над собой. И это, пожалуй, единственное, что можно сделать, когда хочется нажать «стоп» и оглянуться. При этом автор, то бишь елка, настаивает, надо проще. И это не про упрощение жизни, а про снятие с себя ответственности за то, что не зависит. Как там сказано, новая жизнь, новый я, да? Ну, если кто-то нашел новую версию себя, ну, пожалуйста, у нас в эфире новый трек и новый музыкальный час. Соответственно, Beowulf, Phoenix, чуть ранее появится Sia и Sean Paul, Chief Frills, а вот на закусочку Bruno Mars сразу после паузы I Just Might. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Интересно, что эта песня вышла сразу после громкого скандала. Лейбл задолжал исполнительнице больше 18 миллионов рублей за годилу. И вот результат. Трек под названием «Феникс» мгновенно влетает в чарты. Там вообще все. И царство теней, царица ночи и обещание вернуться Фениксом. И, что характерно, ни слова о том, как делить деньги. Только я знаю сам. Выход из тьмы, как выясняется, не требует ни адвокатов, ни судов. Достаточно просто включить этот трек и почувствовать себя героем. Ну, а на волнах Уград FM следующий трек, друзья мои, Картон, Кристин Ярви, Кити Флорентайн, On the Break of Dawn, ну и, конечно, Калифорнийские ночи от группы Токи Хотел.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: А вот и наступил момент спросить, а что, собственно, такое-то ваша реальность? Судя по тексту, это когда сегодня есть миллион, а завтра не знаешь. И это не про инфляцию. Автор честно предупреждает, летать высоко и ходить далеко не получится. Зато в лунном свете потанцевать всегда можно. Если кто-то рыдает, как будто дома, пора подумать о шоу. В общем, если нет денег, это просто повод принять решение куда-нибудь потечь. Скажем так. Вот и мы тоже течем далее. The Rasmus в финале этого часа In the Shadows. Прекрасная композиция. Ну и на закусочку Ava Max после паузы. My Oh My.
1: Реклама.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде. 62 10 09. 62 10 09.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
10: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: тем, что любишь.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 12 часов.
2: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. На встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин назвал вердикты Лондонского и Стокгольмского арбитражей в отношении российских предпринимателей неправовыми, не соответствующими общепринятым юридическим нормам и политически мотивированными. По словам главы ТПП, западные инстанции работают против интересов отечественного бизнеса. Однако созданная субъектами Российской Федерации система уже рассмотрела более 350 дел, что свидетельствует о растущем доверии компании к национальным механизмам разрешения споров. Количество пунктов выдачи заказов в России за три года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года. Пишут РИА Новости. В Волгограде личному составу ГУ МВД России в ближайшие дни представят нового начальника управления. Как сообщает Высота 102, пост займет уроженец Волгоградского региона Павел Гищенко. По данным информагентства, указано значение на руководящую должность Павла Гищенко в Волгоградской области был подписан президентом России на минувшей неделе. Донецкие СМИ опубликовали серию материалов об уходе его с поста руководителя МВД. В Волгограде, где сохраняется ажиотажный спрос на бензин, автомобилистам предложили отслеживать наличие топлива в реальном времени. В сервисах «Яндекс.Го» и «Яндекс.Заправки» появилась карта с данными о доступности горючего и очередях на АЗС. На ней можно увидеть станции, где недавно заправлялись другие водители, и отфильтровать их по типу топлива. Данные отображаются только для станций, подключенных к официальным приложениям. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». Курс валюты на сегодня – доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Paid to exist.

0: У тьмы есть одно преимущество, друзья мои, перед светом. В ней не видно, как ошибаешься. Можно хоть лбом стену прощупывать, и никто не осудит. Проект Ave только что в эфире Red FM с композицией Meet Me in the Dark. Новиночка, кстати, как раз таки об этом и поют. Поиск союзника там, где даже мысли эхом бьют. Вот так вот я придумал. Стратегия простая. Встретиться в неизвестности и попробовать выплыть. Но мы, в принципе, с вами делаем то же самое. Плывем по волнам Волгоград FM. В этом часе Кэллен Харрис и Джази с работой Satisfy. Чуть ранее появится Dub Dog The Roof Time Golden Summer и на закусочку Алекс Уоррен Fever Dream. Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также ненавязчиво напомню о том, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно скачать и послушать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
5: Тук-тук-тук, выгодный июль, в дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: У нас ваша передача.
3: Да, слушаю.
4: Вот интересует такой вопрос. Владею «Хавал F7» 21 года. По книжке пишут использовать масло 0W30 IP, SP, по-моему, там что-то такое с цифрками. Но бытует мнение, то, что это масло слишком жидкое, и оно уменьшает ресурс двигателя. Опять же, бытует, это неофициальная какая-то информация. И рекомендация якобы есть, но не от специального дилера, перейти на масло 5W30. Ну, целесообразно ли вообще? Хотя и в книжке рекомендуют, и по американской системе 0W30 масло как бы действительно существует, хорошее, качественное. Угу. Вот такой вопрос.
3: Я скажу так. В случае, если мы владеем автомобилем не гарантийным, вы вправе делать в регламенте и нормах допуска, которые позволяют завод-изготовитель, все что угодно. Я просто почему придерживаюсь именно таких правил? Потому что обычно заводы могут там цать определенные, допустим, градации. То есть от 0 там, до 5.40, например. То есть 0.30, 5.30, 5.40. В зависимости от того, насколько нагружен двигатель и так далее. Но если эта машина гарантийная, переходы подобные только на свой страх и риск, объясню почему. Потому что вы, скорее всего, будете обслуживаться в дилерском центре. Если вы будете привозить туда свои смазочные материалы, фильтра и так далее, вы должны будете прикладывать к ним сертификаты и хотя бы хранить их у себя. В случае чего вы сможете доказать, что это не по вине, допустим, того же самого масла произошло что-то.

0: Это я, в принципе, понял. Я вот просто, вопрос был, заключался в другом. Есть ли целесообразность менять вот эту вязкость? В принципе, машина обслуживает всегда у дилеров, на этом масле, у меня на Иконе нет, расхода нет. Ну, как бы все идеально просто. За 5 лет владения...
1: Пока не вижу.
0: Ни одного
1: пока не вижу смысла, честно. Я, честно, пока не вижу смысла смене. Почему? Потому что, во-первых, и производители могут быть разными. То есть даже от партии иногда зависит, от количества присадок, которые используются, китайские там они или европейские. То есть тут вы вправе отступать, если вы хотите поэкспериментировать. Но как таковой предпосылки к этому нет. Обычно рекомендуют из 100-150 тысяч уже с вязкостью играть. Но опять же, в случаях, когда есть расход. Если расхода нет, да продолжаем ездить дальше. В чем проблема?
2: Да, кстати, заметил, что, ну, не знаю, может, у меня просто глаз на это стал ложиться. Это российских автомобилей много стало. Лада прям на дорогах я... Такой думаю, ну вот что-то получается, что за отсутствием альтернатив и при неналичии там большого количества денег, да, там получается, что вот остается только то,
1: скажем
2: что...
1: так, Лады далеко не все. Простые модели, да, внешне подтянули, но по качеству езды, конечно, ребят, ну это разного века машины. То есть, ну, если мы будем сравнивать бюджет там той же самой Весты НГ, да, то есть, а если есть Весты СВ Кросс, то там как бы, ребята, в этом бюджете и кроссоверов китайских уже полным-полно, там и москвичи, и все подряд вообще. То есть выбор есть. Просто нюансы в том, что есть определенные кредиты, программы, кто-то берет там по соглашениям, кто-то с заводом работает, кто что. Ну, то есть машин российских действительно становится больше, они всегда были в фаворе в нашей стране, даже зависит от региона. То есть смотреть, да, допустим, в центральном округе их будет меньше, в южных регионах чуть больше, некоторые уже можно смело называть российскими, даже я сейчас езжу на автомобиле, который полностью выпущен в России. Да, хоть это бренд и китайский, который пришел к нам, но выпущен-то он у нас на заводе, понимаешь, в Туле. Ну, и как бы вот сейчас та же «Волга». Это же тоже китайский бренд, просто он собирается в Нижегородской области и спокойно себе как бы существует. То есть, если мы берем за основу именно отечественного потребителя, в ультрадешевом сегменте битву они не проиграли. Может быть, даже в чем-то приобрели. А вот если мы берем сегмент 2 миллиона плюс, вот там уже народ начинает ковыряться, как сало в колбасе. И вот там отечественный продукт на поверку не выдерживает. В том же смысле, что и, допустим, там сервисное обслуживание, с запчастями какими-то еще, много-много-много нюансов, которые наслаиваются и, к сожалению, не дают потребителю вот обратиться именно к отечественному продукту, то есть к АвтоВАЗу. Если мы об этом говорим. Ну, да, да. Потому что по факту, ну, вот АвтоВАЗ, да УАЗ, что там еще? Что касается всего остального, либо совместка, платформы, которые берутся на вооружение и так далее. То есть я считаю так, отечественный продукт в сегменте там 1,5-1,7 миллиона существует себе спокойненько, вообще нормально. Как только цена переходит за 2 миллиона, вот тут нечего противопоставить конкурентам, правда. Кроме их же иностранных платформ.
2: Ну, понятно.
1: Ну, в общем, на этом мы, собственно, и завершим нашу встречку на сегодня. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
4: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Сочувствие штука хорошая, но иногда хочется его отключить и просто смотреть, как человек побеждает. И Кендрик Ламар и SZA в композиции «Лютер» предлагают именно это. Никакой жалости, только упаковка мечтаний в бетон, где все равно что-то прорастет. Миром не завладеть, но попытка уже есть, скажем так. А мы двигаемся далее без права на паузу. Далее послушаем новиночку Хьюджел и Майл Энджел и Ультра на Т. Отличный трек под названием «Moving to the Sun». Хотя, казалось бы, куда еще жарче. И так сегодня жарковато в Волгограде, но, тем не менее, будет, видимо, еще жарче. Также Леди Гага появится. И после паузы Риальто «No One Leaves This Discotheque Live».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90. 8-90-30.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
15: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Без стресса и без правил. Звучит как план, да? Вечер, например, а не просто строчка из песни. The Second Voice в Let Me Be как раз про это состояние, когда хочется, чтобы слова кончились, а движение осталось. Приглушенный свет, одна мечта, и никто не лезет в твою голову с советами. Пока там ребята разбираются, что к чему, мы уже разбираться не будем. Просто продолжим наслаждаться музыкой в эфире. Волгоград FM, Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. В самом финале, а также Гриффин и Каскад, In My Head, через пару минут.
1: Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
5: 6+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3. Объем 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
13: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
14: 12+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Волгоград FM, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Как пишет ТАСС, российские ученые создали двухэтапный метод переработки пластика в компоненты бензина марок АИ-80, 92, 95 и 98. Сначала пластик нагревают до 450 градусов, а затем полученную смесь пропускают через катализатор для очистки от примесей и получения углеводородов. Доля такого топлива может достигать до 35%. Продукт полностью соответствует госстандартам. Сейчас ученые работают над оптимизацией технологии для промышленного применения. В Волгограде 20-летняя девушка, поверив мошенникам, которые по телефону запугали ее уголовным делом за финансирование недружественной страны и потребовали перевести сбережения на безопасный счет, она вскрыла сейф своей матери и выбросила из окна квартиры свыше 7 миллионов рублей ожидавшему внизу курьеру. Задержанная в Москве посредница, 24-летняя жительница Калуги, нашедшая подработку в теневом сегменте интернета, забрала часть денег себе, а сверток передала неустановленному лицу в Саратове. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акаций, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Говорят, в мире полно красивых мест. Тиесто с голосом Брианы Грейс в Beautiful Places доказывает, что красивое место — это не про географию, а про то, кто рядом. Там, где можно утонуть и не захлебнуться, потому что есть кому вытащить. И звучит это так, что даже самый обычный перекресток превращается в рассвет. Но у нас дорога не на рассвет, друзья мои, а наоборот, ближе к вечеру. Залетаем в новый музыкальный час. И давай смотреть, что там Араша и Лена, Broken Angel. Чуть ранее здесь Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Кто еще не взбодрился? Сабрина Карпентер, Эспрессо. Ну и на закуску Эбен Холлоу через пару минут. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулак.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: связана звездной пылью звучит, конечно, красиво, но на практике это, наверное, просто совпадение ритмов. Лёня и Имран The Weeknd как раз таки про это, когда касание поднимает воздух, а слова вообще не нужны, потому что все и так понятно. И этот самый Weeknd обещает все исправить. Так что пользуйтесь, друзья мои, пятницей. Сегодня 10 июля, напоминаю. Ну, а мы тоже не ждем. Летим вперед Marshmello и Portugal The Man Phoenix, а также Teddy Swims после паузы. Mr. Know It All.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте 38,90.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Эмоциональное онемение – штука, конечно, распространенная. Когда хочется чувствовать, но страшно открыться, и остается только, ну, знаете, вечеринки и вот это вот все. Temper City в композиции Self-Aware как раз-таки про это. Герой видит, как красиво звучат признания в любви, само собой разумеется, но не может ответить тем же, потому что слишком хорошо знает свои ограничения, и это знание становится не спасением, а стеной. Ну, мы здесь, на волнах Волгоград FM, стены не строим, мы их объезжаем. Бенсон Бун в самом финале, Sorry I'm Here for Someone Else, а также Адам Ламберт чуть ранее, Ghost Town, делай громче.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательные пронзительные мелодии одной из самых атмосферных певиц современности встретятся с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Быковском районе 9 июля в 18 часов на 628 километре дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего водителя при обгоне вылетел на встречную, не выдержав боковой интервал, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении ГАЗом 3302. От удара легковушка выскочила на левую обочину и перевернулась. Два пассажира ВАЗа от полученных травм скончались. Оба водителя и еще два пассажира легковушки, включая 17-летнего подростка, доставлены в больницу, сообщили в областном управлении МВД. Генерал-лейтенант Павел Гищенко стал новым начальником управления МВД по Волгоградской области. Генерал родом из нашего региона. С 97 по 2011 служил в Быковском районе, потом возглавлял отдел МВД по Дубовскому. В 2013 стал начальником отдела Камышинский. Затем работал в Волжском, возглавлял управление МВД Волгограда. В 2020-м перешел на руководящую должность в Севастополе. В январе 23-го стал министром внутренних дел ДНР. Предыдущий глава Волгоградского главного управления МВД Дмитрий Свинов покинул пост в начале июня, пишут новости Волгограда. В Волгоградской области еще одна жертва мошенников. В Котельниковском районе аферисты обманули пенсионерку, которая отдала им 5 миллионов и почти 800 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и убедил, что ее счет пытаются взломать, и поэтому нужно срочно обналичить все сбережения и передать курьеру, который отвезет деньги в безопасное место. Курьера полицейские уже нашли. Быстро 20-летний житель Ростова-на-Дону Магомед А. находится в СИЗО. Он арестован на 2 месяца, пишет «Комсомольская правда». 2 британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти $1 миллиард. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Выключить мысли, оставить только ощущения и довериться ритму. Не каждый день такое получается, друзья мои. Диджи Годжо в начале часа с Авиночкой Мичико. Как раз таки этот момент и ловит. Ну, когда, знаете, смотришь по сторонам в поисках тишины, а находишь того, кто не нуждается в объяснениях. Один взгляд, и мир, ну, просто переворачивается. Мосты там сгорают, остается только растворение в басах и танцы до утра. Мы свои мосты не жжем. Просто переходим по ним. Зачем их сжечь? Правильно? Залетаю в новый музыкальный час. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Чуть ранее появится Джак Джонас и Fireboy с гитарой. Me and My Guitar, если быть точнее. И раньше них Алек и Халид «Dive Into Me». Сразу после паузы. Это Волгоград FM. Еще раз всем большущий жаркий привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти! «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130. На Тулака.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.

0: твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: когда каждый день как копия предыдущего. Это или стабильность, или стеклянный потолок. И Влорок в композиции «Nowadays» как раз-таки про второй вариант. Тот самый момент, когда вроде бы хочется сделать что-то другое, но в итоге опять наступает еще один день с тем же вопросом. Ответа, как обычно, нет. Ну, в общем, день сурка, друзья мои. В нем мы и живем. И, кстати, если кто-то до сих пор не смотрел еще этот фильм, вы многое потеряли. Ну, а мы не теряем, движемся далее. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Также появится Рэфсен, Рауль Хандра и Вайс, Кейт с Авиночкой Понга. Также Кайра с «Кислинкой». После паузы композиция «Sour». Не пропускай.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
6: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: 12+. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: «Никто меня не остановит». Фраза, которая звучит дерзко, особенно если подкрепить ее делом. Fast Boys, Clock Lock в Born Again это дело нашли. Выбраться из петли, выжечь прошлое и двигаться только вперед. И неважно, кто там пытается догнать или сломать, огонь уже не погасить. Мы с вами, друзья мои, свой огонь не разжигаем, мы просто... переключаемся. Мистер Пропс в самом финале часа, Waves, а также Алан Уокер, Забелла Мелкман, Broken Strings. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
11: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Страны ЕС заметно смягчили 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, сообщает Евроактив. Из пакета вычеркнули ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных. Изначально планировали ввести визовый запрет для всех участников СВО, но в итоге ограничились краткосрочными визами. Хотели заморозить ценовой потолок на российскую нефть на полгода, иначе с 15 июля он автоматически вырастет с 44 до более чем 60 долларов за баррель, но против выступила Греция. Германия добилась послабления мер в рыболовной сфере и теперь будет закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия – минтай и треску. На полях в селе Самофаловка во время рейда обнаружили 3 нелегальных мигрантов. Всего в полицию доставили 56 иностранцев. 6 из них оштрафовали за нарушение правил въезда в Россию и работы без разрешения. 3 мигрантов выдворят из страны, а въезд для них закроют на 5 лет. Работодателю, который привлекал иностранцев к работе незаконно, грозит серьезный штраф. Иностранца арестовали за кражу 200 литров дизтоплива в Волгоградской области. В полиции сообщили, что фигурант, находясь в полях в Быковском районе, похитил бочку горючего почти на 15 тысяч рублей. Оно принадлежало местной жительнице. По факту было возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали и арестовали до 8 сентября. Росводресурсы спланировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается чуть выше нормы, примерно 106%. Наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское водохранилище, около 170%, наименьшее в Горьковское, около половины от нормы. При необходимости режим работы гидроузлов будут оперативно корректировать в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий. Следующее заседание рабочей группы пройдет ориентировочно 10 августа, сообщает «Высота 102». Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа». Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Взрослому человеку с нормальным режимом дня лучше не спать днем, особенно после приема пищи, считают терапевты, на которых ссылается РИА. Но можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Однако важно устраивать такой отдых до 17 часов, чтобы он не повлиял на ночной сон. Доллар 75.93, евро 86.59.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Откачать разбитое сердце, друзья мои, занятие такое же бесполезное, как пытаться собрать рассыпавшуюся вазу скотчем. Богдан Медведев в треке «Broken Heart» как раз-таки об этом и поет. Осколки, пустота и единственный звук — собственный крик. Кстати, сегодня пятница, ну, во-первых, 10 июля, напоминаю, а во-вторых, день рождения футбольного свистка, представляете? И вот ирония в том, что свисток тоже не лечит, он только останавливает игру. Я, как арбитр Волгоград FM, игру останавливать не буду, а наоборот, подкину в эфир новых игроков. Деми Ловато с композицией «Fast» прямо по курсу. Чуть ранее здесь Леди Гага, «Абракадабра», ну, фокусы в пятницу тоже не помешают. И на закусочку «Биста Планк» и «Пост Малон» с работой «Cold». И еще раз всем привет и отличной пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
6: Период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в море синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.film или в официальном телеграм-канале «Море синема».
8: ООО «Море синема Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
14: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Иногда слова только мешают. Али Фарбен и Рене Миллер в Body Talk эту мысль доводят до совершенства. Там, где слова бессильны, работает язык тела. Между строк слышно то, что не выговорить. И этот диалог понятнее любого признания. Хорошая новость для тех, кто устал объяснять. Плохая для тех, кто не умеет слушать без ушей. Мы с вами слушаем и едем далее. Посмотрим на «Калифорнийские ночи», «Tokyo Hotel» на горизонте, а также «Two Colors», «Mad World». Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра. В «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
12: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Эйв на 101.5. Зовут встретиться в темноте, там, где не видно лиц, зато слышно, кто есть кто. В этой темноте, по версии авторов, либо спасаешься, либо теряешься окончательно. Третьего, увы, не дано. Навигация отключается, интуиция на максимум. И если уж встречаться в потемках, то только с теми, кто вытащит, а не столкнет. Впереди вот выходные, так что ищите свой свет в любой темноте, выбирайте правильных людей и не бойтесь потеряться, ведь иногда это единственный способ найтись. А у меня на этом все, друзья мои. Желаю всем крутейших, лютейших выходных. В понедельник с вами обязательно увидимся и... Нет, точнее нет, услышимся уж точно, увидеться навряд ли. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события. Яркие личности. Простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
11: 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюлькадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали согласования утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения. Попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта. Предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Чрезвычайная пожароопасность объявлена в ряде районов Волгоградской области сегодня и завтра. По данным спасателей, в отдельных юго-восточных и северо-восточных районах ситуация оценивается как наиболее критическая. Жара создает серьезные риски возникновения природных пожаров, палов сухой травы, возгораний в лесных массивах. Волгоградцев просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем на открытых территориях. Категорически отказаться от разведения костров, сжигания мусора на дачных участках. Телефон на случай ЧС 112, пишут городские вести. 8 лягушек установили на новый фонтан детский хоровод на привокзальной площади в Волгограде. После на фонтан добавят остальные декоративные элементы, рассказали в мэрии. К финалу подошла облицовка гранитом 15-метровой чаши фонтана. Лягушки из бронзы из пасти будут бить струи воды. После установят центральную фигуру детей, которые водят хоровод вокруг крокодила. На всей площади вокзала «Волгоград-1» также идет комплексное благоустройство, пишет «Комсомольская правда». Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
11: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
13: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: кухни.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
4: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
5: 6+.
6: А ну, уступи микрофон.
7: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
8: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде. 62 10 09. 62 10 09.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
12: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Твое время. 18 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция. Перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен. И призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональный штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. Жители Тракторозаводского района Волгограда заметили серо-черный дым над домами в районе улицы Желудева, пишет В1. В МЧС области пояснили, что сообщение о пожаре поступило около 2 часов дня. Загорелась трава на площади в 1 гектар. Локализовали горение в 14:29, но тушение продолжили, пишет В1. И напоминает, что 2 дня назад с того же ракурса было записано видео другого пожара. Чуть левее загорелась очередная свалка. Волгоградцы с наступлением жаркой погоды массово переправляются на остров Сарпинский, пишет «Высота 102» и публикует фотографии своего корреспондента с острова. Среди них буренка у деревенского дома, ласточкино гнездо, песчаные барханы, берега у Волги и дуб-долгожитель. Некоторые пассажиры речных теплоходов давно проводят здесь отпуск, у многих там дача, другие просто приезжают погулять, отмечает агентство. Напомню, сегодня по области до плюс 35 днем, дальше жара чуть спадет, плюс 30-31, так до среды, в будущие 4 вверх плюс 33 градуса. Дожди «Росгидромет» обещает завтра, а также на следующей неделе во вторник и среду. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в это воскресенье проведет матч первого тура первой лиги с командой «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 12 июля в Нижнем Новгороде в 16:30. Зрители запустят на стадион за 1.5 часа до начала игры, пишут городские вести. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
7: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
10: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекарсервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекарсервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
7: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Стройволгоград. 60 57 57.

0: И курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения, попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта. Предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, Волгоградстат перестал публиковать еженедельную статистику изменения цен на нефтепродукты в регионе. Последняя публикация в этом разделе была 24 июня, в самом начале топливного кризиса, отмечает В1. В этот день власти региона признали, что бензиновый кризис докатился до Волгограда, а также сообщили, что дефицит возник из-за ажиотажного спроса. Как пояснили в Волгоградстате, теперь изменения стоимости топлива публикуются на сайте Росстата, где можно сравнивать цены в разных регионах. Последнее обновление этого раздела на сайте Росстата было 6 июля. По данным ведомства, 92-й бензин в среднем предлагали по 65 рублей за литр, 95-й по 72,5, дистопливо по 77 рублей 38 копеек. Но фактически топливо стоит в регионе ощутимо дороже, отмечает агентство. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в это воскресенье проведет матч первого тура первой лиги с командой «Пари Нижний Новгород». Игра для волгоградцев состоится на выезде. Начало матча в Нижнем Новгороде 12 июля в 16:30. Зрители запустят на стадион за полтора часа до начала матча. Добавлю, что нижегородская команда покинула российскую премьер-лигу после прошедшего сезона 2025-26. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 1, 2, 3.

0: Реклама.
1: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
8: В «Экспресс-букет»

0: 916-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка». Погода на Волгоград-ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел вариатор, смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а, самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого, она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже до рестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг и с этого момента начал бы отсчет, учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег

0: потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон. Ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках, еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну, и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами. Есть ли возможность это сделать менее болезненно? Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять. Чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается, и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную, тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
1: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
0: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
1: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
0: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания FAV не исключение. Многие компании, там, те же GAC, Cherry и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42. Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Концерт «Рок в опере» в Театре Царицынская опера. Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
4: 6+. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Может. Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: 101.5. Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Fast track to a new era.

0: 416-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград FM
1: 101.5.
2: Astro, no.